Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза, но только

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: when I spent the summer on you.
1: Лидер FM. Реклама.
2: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС. Плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
8: А теперь полезный ролик от МЧС для детей и их родителей на знание правил безопасности.
9: Отвечайте на наши вопросы вместе. Что делать, если дома случился пожар?
8: Спрятаться под кровать. Выбежать из квартиры, вызвать спасателей по номеру 112.
9: Правильно, выбежать на улицу и звонить спасателям по номеру 112.
8: Узнай больше о безопасности на 112.by.
9: Проведи время с пользой.
10: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Всем яркого утра, хорошего настроения. Это Лидер ФМ, с вами Павел Болейшис. 7.16, дорогие друзья. Время просыпаться, настраиваться на рабочий лад и, конечно, готовиться покорять этот день. 1 июля уже. На старте у нас первый день второго летнего месяца. Вот так время идет, но, конечно, этот месяц принесет много приятных хороших моментов. В этом нет никаких сомнений. Я желаю отличного настроения. Скоро поговорим о сегодняшнем дне и о праздниках. Наверняка что-то интересное найдется.

0: 1 июля на календаре у нас. Встречаем первый день второго летнего месяца. Завершился июнь тем, что в небе можно было наблюдать клубничную луну, так она называется. А сегодня ночью можно было наблюдать серебристые облака. Это сравнительно редкое атмосферное явление, которое можно увидеть только в темное время суток и когда в небе видны звезды. Это крайне разряженные облака, возникающие на высоте около 80 километров над поверхностью Земли. В их образовании участвует метеорная пыль, на которой происходит конденсация влаги и формирование облаков из кристаллов воды на высоте в 10 раз выше обычных облаков. Ну, наверняка многие наблюдали, смотрели, потому что фотографий в интернете хватает. Люди находят интересные снимки, публикуют их, ну и, конечно, вот делятся всей этой красотой. 1 июля у нас, что у нас? Сегодня, знаете, Международный день шутки есть такой. Праздник для тех, кто умеет разрядить обстановку одной меткой фразы. В отличие от первоапрельских розыгрышей, сегодня никого не надо разыгрывать, обманывать, достаточно просто рассмешить ближнего хорошим анекдотом. Ученые говорят, что смех продлевает жизнь, снижает стресс, поэтому сегодня хорошенько посмеяться, хорошенько поработать, ну и тем самым снизить стресс. Ну, чем меньше стресса, тем, конечно же, лучше.
1: Наша музыка.

Итак, 1 июля на календаре у нас. Продолжаю рассказывать все самое интересное о сегодняшнем дне. В этот день, очень-очень давно, в России впервые состоялся переход на летнее время в 1917 году. Кстати, по поводу времени, по старому стилю 1 июля в 1896 году на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомобиль. Он развивал максимальную скорость до 21 км в час и проходил без дозаправки до 20 км. Двухместный открытый корпус и колеса были деревянными, а стоил автомобиль 1500 рублей. Так что наверняка на то время это колоссальные деньги. Сегодня мы еще отмечаем Международный день регги. Для тех, кто любит эту музыку, праздник посвящен как раз-таки ямайской культуре, которую популяризировал Боб Марли. В 60-е годы эта музыка стала прочно внедряться в эстрадную музыку, в популярную ямайскую культуру. Ну и после, конечно, перешла и к нам. Сейчас регги – одно из главных поп-направлений, которые, конечно же, очень многие любят, ценят. Ну и Боб Марли является королем этой музыки.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».

Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.

0: Строительный магазин «Иголенка» по Первому переулку Александра Невского 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое, от крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенка», когда стройка в радость.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Гороскоп представляет магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов».
1: Внимание! В нашем городе открылся новый магазин модульных кухонь «Оптима» от фабрики «Зов». Мы предлагаем модульные решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе модульной кухни вы получаете скидку 25% и мойку из нержавеющей стали в подарок. Все это можно купить в кредит под 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета «Евроопт». «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Гороскоп на 1 июля. Овны, ваша инициатива принесет прекрасные плоды. Тельцы, уют и покой в доме станут вашей наградой. Близнецы, любопытство поможет узнать что-то важное. Раки, вдохновение придет в самый нужный момент. Львы, ваша щедрость привлечет других людей. Девы, дела пойдут на удивление гладко. Весы, порадуйте вторую половинку. Скорпионы, удача сегодня особенно будет к вам благосклонна. Стрельцы, жажда знаний приведет к увлекательным открытиям. Козероги, коллеги оценят ваш профессионализм. Водолеи, оригинальные идеи принесут, конечно же, успех. И рыбы, творческое настроение сохранится весь день. Всем удачного дня!

0: летнее время используются наиболее часто. Первые попытки защиты глаз от солнца люди предпринимали еще задолго до нашей эры, однако тогда это имело мало общего с современными очками. Например, в древнеегипетских гробницах даже археологи находили похожие на очки конструкции. Считается, что такие изделия были прерогативы фараонов и их приближенных, а простой народ, конечно, обходился более дешевыми средствами защиты. Люди выходили из ситуации за счет собственной смекалки, подручных средств, коры, листьев, камней, металлов. Позднее традицию переняла Римская империя. В ней вместо очков и стекол также использовали изумруд. В Древнем Китае роль солнцезащитных очков выполняли тканевые повязки или тонкие деревянные накладки с прорезью для глаз. Хотя видимость, конечно, ухудшалась, но только с ними крестьяне могли работать под слепящими солнечными лучами. Кстати, по поводу солнечных лучей и погоды очень скоро расскажу, что обещает нам Билл Гидромет на сегодняшний день.
1: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
2: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните +375 29 582 34 81. «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерный.

0: Полная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
1: Белгидромет сообщает, что сегодня у нас ожидается облачная погода с кратковременными осадками. Ветер юго-восточный от 1 до 9 метров в секунду. Вечером порывы до 14 метров. Температура воздуха от 28 до 32 градусов со знаком «плюс».

Напоминаю, что на календаре уже 1 июля, стартовал второй летний месяц. Нужно как-то решиться провести его хорошо, чтобы было о чем вспомнить. В этот день, 275 лет назад, в 1751 вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии во Франции. Хотя надо отметить, что вообще самые первые энциклопедии или терминологические словари появились еще в Древнем Египте, в период Среднего Царства, это второе тысячелетие до нашей эры. А своды знаний составлялись и в Древнем Китае, но именно энциклопедия, которая имела вполне современный облик, привычно для нас стала это. Проект французского справочного издания под названием «Энциклопедия» или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» возник в 1747 году. Он был составлен составителем проспекта издания, его ответственным редактором стал философ Дени Дидро. Вот так началась история вот этой популярной книги, без которой теперь сложно представить современное время, конечно же. Теперь у нас Википедия в интернете, но, правда, Википедии доверять на 100% ни в коем случае нельзя. Сегодня открылись третьи летние Олимпийские игры в Сент-Луисе в США в 1904 году, также одно из самых знаменательных событий. Ну, основные события я рассказал. Всем желаю хорошего дня, продуктивного, чтобы сегодня обязательно произошло что-нибудь хорошее.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, время точное. Привет, доброго утра. В этом музыкальном часе 100% хиты, новинка Temper City Self-Aware. Дракула — это горячий хит. А также новый хит от Мото In The Club. Выпуск новостей через несколько минут. Доброго утра.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Еще один шаг для продвижения промышленного туризма в регионе. В Лиде состоялось открытие информационного центра и фирменного магазина предприятия «Лидское пиво». На мероприятии по случаю открытия нового объекта присутствовали представители местной власти. Председатель Лидского райисполкома Александр Версоцкий отметил, что реализация подобных проектов – еще один шаг в развитии туристической инфраструктуры города. Новый комплекс создан для повышения качества обслуживания гостей музея Лидского бровара, который ежегодно посещают около 40 тысяч человек из разных регионов Беларуси и зарубежных стран. Управлением образования райисполкома совместно с заинтересованными на базе торгового центра «Лидопарк» организован консультационный пункт психологической помощи для детей, подростков и взрослых. Он уже принял первых посетителей. Опытные психологи готовы выслушать и помочь. Время работы – вторник-четверг с 16 до 18 часов, суббота с 12 до 16. На встречу 35-му Славянскому базару в Витебске в Минске представили фестивальный «Локомотив». Новый брендированный состав будет курсировать по белорусской железной дороге с 14 по 20 июля. Все расписание поезда и его маршрут построен четко под расписание фестиваля. Традиционно этим поездом перевозится от 10 до 11 тысяч пассажиров. Большой андронный коллайдер, крупнейший в мире ускоритель элементарных частиц, официально завершил свою научную работу. Теперь знаменитая научная установка уйдет на 4-летнюю паузу, в течение которой пройдет радикальное обновление и превратится в новый комплекс – большой андронный коллайдер на высокой светимости. За 4 года специалисты Европейской организации по ядерным исследованиям планируют кардинально обновить комплекс и заменить значительную часть его ключевых блоков.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до +31.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
3: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. «Бильярд Коннект» – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. «Бильярд Коннект», Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
5: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
6: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
7: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
8: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброго утра, прекрасного настроения всем. 1 июля на календаре. Очередной рабочий день стартовал. Эта рабочая неделя у нас короткая, но праздничная. Конечно же, об этом мы не забываем. Новости Шотландии. Значит, продавцы засмеяли грабителя и вынудили его уйти с пустыми руками из магазина. Он ворвался в магазин в Шотландии. Кстати, все это дело произошло в один из супермаркетов. Потребовал, чтобы отдали ему всю выручку. Продавцы сказали, ничего нету, касса пустая, посмеялись, обиделся преступник и ушел с пустыми руками. Вот представьте, как спокойно расправились с этим преступником. Но, правда, он не остановился на этом, он прошел к другому мини-маркету, и там все-таки ему какую-то выручку отдали. Быстро этого преступника споймали, конечно же, вынесли ему приговор, и вот в июне он уже стал свое наказание отбывать. Есть такие, конечно, горе-преступники, с которыми случаются вот такие курьезные истории. Конечно же, они вызывают только смех, но, с другой стороны, как говорится, и смех, и грех. Главное, чтобы таких ситуаций, конечно, не было.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

8:22 от грабителя. В Шотландии еще одна криминальная новость. Часто подобные сообщения приходят вот из Африки, где люди верят в какие-то паранормальные явления и прочее, и прочее. И вот тут в Гане девушка решила, значит, ограбить дом своей бывшей подруги. И для этого она переоделась призраком. Одела на себя какое-то белое покрывало, значит, вошла в дом, ну и рылась там в вещах. На ней была белая простыня, которая, по ее признанию, должна была сделать ее похожей на привидение. Люди должны были поверить, ну, если какие-то видеокамеры, что это призрак, ну и, конечно же, они ее не споймают. Но, тем не менее, ее арестовали, она признала, что вот, прикинулась призраком, чтобы воровать квартиру, но ее на это надоумили. Что она хотела найти, не сказала, но наверняка теперь и придется подумать над своим поведением. Ну а сам факт ее маскировки, конечно же, вызывает только смех.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7karat.by или по телефону +3 7529 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.

0: Иголенька заботится о пенсионерах и приглашает приобрести товары для сада и огорода со скидкой 13%. Акция действует каждый день с 8 до 12 часов только в магазине Иголенька по адресу Александра Невского, 76. Иголенька с выгодой для пенсионеров.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Обои на любой вкус и кошелек.
4: Светильники,
5: торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
4: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
4: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: 8 часов 35 минут. Прекрасного продолжения этого рабочего дня. Ну, стартовал он не так давно. Тем не менее, сегодня стоит поработать. Неделя у нас-то короткая, это праздничная. О современном искусстве поговорим. Британка продает картины, которые написаны крысами. Ну, вот как-то так. Она нашла нестандартный подход к искусству, организовав продажу картин, которые домашние питомцы ее создают. Пушистые художники орудуют своими лапами, хвостами, оставляют на холстах вот какие-то абстракции, которые неожиданно обрели популярность среди ценителей, скажем так, современного искусства. Она распределяет доходы, которые выручают эти картины. Особая пикантность бизнесу придает растущий ажиотаж. Каждая новая работа моментально находит покупателя, доказывая, что в искусстве важна не только техника, но и оригинальность концепции. Этот успешный пример демонстрирует, как нестандартное мышление можно превратить хобби в прибыльное дело. Но насколько оно будет прибыльным дальше, неизвестно. Пока картины покупаются, о чем-то говорит, что вот людям надо что-то необычное. Так что вот такое искусство.
1: Лидер

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи. От отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, что сегодня будет облачная погода, кратковременные осадки. Ветер юго-восточный от 1 до 9 метров в секунду. Вечером порывы до 14 метров. Воздух прогреется до 32 градусов.

0: 8.46. Яркого утра. В Лондоне на аукционе продали красную женщину с петухом. Марк Шагала. За 800 тысяч долларов. Торги были организованы знаменитым аукционным домом. Эта картина написана в 70-е годы. В центре композиции летящая или парящая женская фигура в красном одеянии в окружении фантастических животных. Ну а петух, часто изображаемый Шагалом, символизирует свет, солнце, является альтер-эго художника, а женщина олицетворяет его вечную музу. Можно посмотреть вот на фотографию этой картины. Вот по поводу искусства начали говорить. Один художник создает необычное хобби. Он превращает обычные камни в экраны смартфонов и называет этот проект «Современная археология». Он обтачивает камни и вручную на них наносит, выдалбливает на их поверхности привычные элементы цифровой жизни. Ленту соцсетей, будильник, различные иконки, приложения и так далее. На твердом, холодном, вечном материале вдруг появляются узнаваемые символы эпохи смартфонов. Он говорит, что через 1000 лет археологи найдут камни с вырезанными иконками, но сами ленты исчезнут навсегда. Проект звучит как философская притча, но выглядит при этом очень интересно. Каменные вот эти иконки, которые не зависают, будильники, которые не требуют подзарядки и прочее. Все это его желание показать, вот как все это быстротечно. Так что каждому свое, каждый создает свое творчество, которое, конечно, находит и своего потребителя. В следующем музыкальном часе поиграем. Я желаю хороших новостей всем, позитивного настроения. Напомню, сегодня уже 1 июля.
1: Ты слушаешь

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют, привет, доброго утра. Группа «Градусы» в этом музыкальном часе. За российскими исполнителями еще одна новинка «Move into the Sun». Сэм Харпер с треком «Lost». Поиграем, начнем новый летний месяц, конечно же, с подарка. Очень скоро.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. ЛИДА готовится отметить День независимости Республики Беларусь. 3 июля жители и гостей города ждут праздничные мероприятия. Стартуют они в 12 часов митингом у кургана Бессмертия. В 13:00 на Дожиночной площади начнется торжественная программа. Концертные выступления продлятся до позднего вечера. В 22:55 состоится республиканская акция «Споем гимн вместе». А после небо над городом окрасит праздничный фейерверк. В 23:05 начнется мини-дискотека. На протяжении дня будут работать различные тематические и развлекательные площадки у Дворца культуры и на улице митрополита Филарета. Отделом содействия занятости 7 июля с 10 до 12 часов на сайте evacancy.by будет проводиться электронная ярмарка вакансий с организациями Лидского района. Соискатели работ в режиме реального времени смогут направить резюме, задать интересующие вопросы и получить консультацию по трудоустройству. «Белка Апсоюз» за 5 месяцев текущего года открыл 13 новых магазинов. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Виктор Королев. Всего в структуру объединения входит более 3700 торговых объектов, из которых 72% расположены на селе. Из них примерно 860 находятся в населенных пунктах с населением до 200 человек. Эйфелева башня в Париже из-за аномальной жары подросла примерно на 10 сантиметров, а ее вершина изменила наклон. Как поясняют эксперты, кованое железо, из которого сделана Эйфелева башня, расширяется при нагреве и сжимается при охлаждении. Когда температура достигает плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Эти изменения невидимы невооруженному глазу, сейчас они также не представляют опасности. Но в долгосрочной перспективе из-за изменения климата сильно жара может ослабить металл Эйфелевой башни.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, временами дожди. Ветер юго-восточный 2,7 с порывами до 9 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
7: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
8: МЧС предупреждает, сохраняется высокий риск гибели на водоемах. Соблюдайте правила безопасного поведения, берегите детей, не оставляйте их без присмотра.
9: Достоверно, оперативно,
10: качественно, с любовью.
9: С «Лидской газетой».
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
9: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Открытие, скажем, игрового сезона этого месяца настало. Первое состязание и, конечно, первый подарок. Что сегодня достанется чемпиону? Гарнитур нажимной дверной белый от предприятия «Реалпласт». Тому, кто сможет ответить на загадку, которая звучит сейчас моя помощница, и отправит все правильно, номер 9703. 9 секунд будет длиться объяснение. Пишите варианты. Итак, слушаем.
2: Она в лесу живет. Это птица. Она бело-черная. Она в детском стихе и кашковой этой деток кормит.
1: Все, а теперь варианты пишите.

0: дарим подарки.
1: Подводим итоги. Конечно же, у нас есть победитель. Слушаем.
2: Она в лесу живет. Это птица. Она бело-черная. Она в детском стихе и кашковатый деток кормит. Это сорока белобока.
1: Вот такой ответ. Сегодня у нас победитель. Участник, чей номер телефона заканчивается на цифры 5922. Принимайте поздравления. Напоминаю, сегодня вы выиграли гарнитур нажимной дверной белый от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Ариал Пласт» по адресу Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gcz.gov.by.
5: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
6: Наш адрес: Дзержинского, 73.
5: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
7: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
8: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
7: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
8: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
9: И не надо.
7: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6А.
2: Организация на постоянную работу требуется начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Наша музыка. Наши песни. Лидер FM.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 32 градусов.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.
3: Всем привет, еще 10:00, точное время, хорошего, замечательного всем настроения. В этом музыкальном часе через несколько минут выпуск новостей с прогнозом погоды, ну и, конечно, много интересной и замечательной музыки. Я желаю позитивной среды.

0: FM. Новости.
1: В эфире Анастасия Корнила. Доброе утро. В Лидском райисполкоме прошло торжественное мероприятие. С поздравительной речью к сотрудникам финансово-экономических служб района обратился первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. В ходе церемонии состоялось награждение лучших представителей отрасли за высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд. Почетными грамотами и благодарностями были отмечены специалисты управления сельского хозяйства отделов экономического анализа и планирования. В связи с проведением в Лиде торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, будет ограничено движение по улице митрополита Филарета на период с 10:00 2 июля до часа ночи 4 июля. Объезд пригородными автобусами организуется по улице Ленинской по всему маршруту, далее с Ленинской на Грюнвальдскую, Калинина и затем по своим маршрутам. Движение городских автобусов будет осуществляться без изменений. В Беларуси за сутки ликвидировали 4 лесных пожара. Кроме того, потушен один торфяной пожар и 7 пожаров травы и кустарников. Всего привлекалось 9 единиц техники и 33 человека, из них 4 единицы техники и 11 работников МЧС. Дональд Трамп отказался от идеи возобновить полномасштабные удары по Ирану, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. После обмена ударами в конце июня президенту США представили варианты авиаударов по Ирану, однако он их не поддержал. Трамп пришел к выводу, что дальнейшая эскалация может сорвать переговоры и снизить шансы на достижение соглашения по иранской ядерной программе. При этом в случае нарушения достигнутых договоренностей глава Белого дома допускает нанесение точечных ударов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода, вечером временами дожди. Ветер переменных направлений 2,7 с порывами вечером до 10 метров в секунду. Температура воздуха 30-32 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский хлебозавод предлагает к вашему столу хлеб-житник. Ароматный хлеб из ржаной муки, солода ржаного. Сделано в Беларуси.
2: ЗАО «Добраном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. Строительные организации требуются прораб. Рабочие строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!
2: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС плюс 375-33-342-89-13. Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает: не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
3: Это моя мама. Она у меня самая добрая и красивая.
4: Как дела, родной?
3: Это мой папа. Он у меня самый сильный.
5: Привет, чемпион.
3: А это мои братик и сестричка. И я их очень люблю. Это наша большая и дружная семья.
6: Семья – это самое дорогое в нашей жизни. Берегите ее.
7: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 32 градусов.
1: Лидер FM.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланч-часы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В эфире Анастасия Коронила. Доброе утро. Президент направился с официальным визитом в Республику Индонезия. Главу государства встретили с национальным колоритом. Программой визита запланированы переговоры с президентом Индонезии в узком и расширенном составах. Особый акцент будет сделан на перспективах развития отношений в торгово-экономической и инвестиционной сферах по линии гуманитарного сотрудничества. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд международных документов. Более организованно и быстро идет кормозаготовка на Гродненщине по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облсполкома Игорь Сорокин. По его словам, основная задача на сегодняшний день – максимально быстро убрать травы с полей до начала массовой уборки зерновых и рапса. Отметим, больше всего на одну условную голову скота кормов заготовили северные районы области – Островецкий, Ашмянский и Лидский. В Гродно 18-летний местный житель стал жертвой обмана. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
5: Оперативники Октябрьского РУВД города Гродно во взаимодействии с коллегами из московского РУВД города Минска предотвратили крупное хищение денежных средств и задержали невольного пособника телефонных аферистов. В Гродно 18-летний местный житель стал жертвой обмана. Мошенники под видом сотрудников сотовой связи и банка убедили его продиктовать коды из СМС, а затем заставили забрать из дома семейные сбережения якобы для декларирования. Молодой человек на такси отвез в Минск около 23 тысяч рублей в эквиваленте и оставил пакет в мусорном контейнере на остановке. В ситуацию вовремя вмешались милиционеры, к которым также обратились родители парня. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики вышли на след курьера 20-летнего жителя Минска, которого организаторы вовлекли в схему путем шантажа. Он забрал деньги из урны и перепрятал их в пригороде, однако при движении в столицу был остановлен правоохранителями. Похищенные средства полностью изъяты и в ближайшее время будут возвращены законным владельцам.
4: В США в штате Пенсильвания сошли с рельсов 13 вагонов грузового поезда. Состав перевозил опасные материалы. По меньшей мере 6 вагонов завалились на бок. По предварительной информации, никто не пострадал. В местной полиции заявили, что ни в одном из вагонов с опасными материалами утечек не зафиксировано. Угрозы для общественной безопасности нет. Причина аварии выясняется. На месте ЧП работают спецслужбы. А теперь новости для тех, кто хочет продать свой автомобиль, но не хочет головной боли. Теперь сдать автомобиль на комиссию в Лиде можно в автохаус ТЦ Авто. Работая с ТЦ Авто, вы получаете полный цикл продажи без вашего участия. Реклама, звонки, показы и сопровождение сделки. Максимум сервиса, минимум ваших хлопот.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, сегодня в регионе ожидается облачная погода. Вечером временами дожди. Ветер переменных направлений 2,7 с порывами вечером до 10 метров в секунду. Температура воздуха 30-32 градуса тепла.
3: Лидер FM.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата. Альтернатива прохождения срочной службы. Возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501, 543605, 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
1: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: МЧС предупреждают: дети у воды требуют непрерывного контроля, не оставляйте их без присмотра ни на минуту. Только ваша бдительность сохранит детскую жизнь и здоровье. Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8-0154-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Болгария – это страна, где история и природа переплетаются в удивительном единстве. На Балканах вас ждут живописные горы Рила и Перин, а также великолепные пляжи Черного моря, где можно насладиться солнцем и морем. Столица София порадует вас своей архитектурой и культурными сокровищами, среди которых величественный собор Александра Невского. Не упустите возможность попробовать традиционные блюда, такие как шопский салат и банница, которые подарят вам вкус настоящей болгарской кухни. Болгария также славится своими народными танцами и яркими праздниками, отражающими уникальную культуру страны. Путешествуя по Болгарии, вы не только насладитесь потрясающими пейзажами, но и ощутите теплое гостеприимство местных жителей. Приезжайте и откройте для себя все прелести этой удивительной страны. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Салон плитки «Альтагамма» — это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Instagram и по телефону +375 44 55 24 754.
4: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
5: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Организации на постоянную работу требуется радиоведущий. Резюме и демозаписи высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-61-65.
6: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
2: Внимание, Мирону Горбату срочно нужна наша помощь. Мальчик родился с тяжелым генетическим заболеванием мышечной дистрофии Дюшена. Сегодня у Мирона есть шанс остановить развитие болезни благодаря современному препарату Элевидис. Однако стоимость лечения составляет около 2 900 000 долларов США, что является непосильной суммой для одной семьи. Простой способ помочь – пополнить баланс МТС +375 33 342 89 13. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиа холдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 32 градусов.
3: Ты слушаешь.
4: Вновь минор заставит сердце разлететься, будто домино. Давай тебя я провожу, на улице темно, и каждый день с тобой все это как в кино.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12 часов, время точное. Прекрасного дня, прекрасного всем настроения. Сегодня у нас 1 июля. Новый месяц летний стартовал. Давайте надеяться на то, чтобы этот июль был просто волшебным и, конечно, исполнил все наши желания. Полина Гагарина, Сергей Лазарев, совместный дуэт в этом музыкальном часе. Также новый трек от группы «Маранди». И послушаем «Елку». Two Colors впереди у нас, новости, погода, а еще мы поиграем через 15 минут.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Педагоги детского сада номер 26 города Лиды приняли участие в международном конкурсе профмастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ». Анастасия Богуцкая, руководитель физвоспитания, награждена дипломом победителя третьей степени в номинации «Лучший руководитель физического воспитания». Олеся Шлапик, заведующая учреждением, отмечена благодарностью за многолетнее участие коллектива в конкурсе и вклад в развитие международного профессионального сообщества педагогов и специалистов дошкольного образования России и стран СНГ. Напомним, воспитатель дошкольного образования детского сада номер 29 города Лиды Анастасия Остраковская отмечена дипломом третьей степени в номинации «Лучший воспитатель дошкольного образования». За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП, никто из людей не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД было выявлено и пресечено 80 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя управляли транспортным средством, не имея права управления. 12 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 6 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства. 1 водитель не предоставил преимущества в движении пешеходам на пешеходном переходе. 12 водителей нарушили правила остановки стоянки. 37 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение решение на допуск участия в дорожном движении. Из общего количества нарушений 5 нарушений было выявлено со стороны водителей мотоциклов. Уязвимые участники также не остались без внимания сотрудников госавтоинспекции. Так, за минувшие сутки 2 пешехода нарушили требования правил дорожного движения.
2: Командующий военно-воздушными силами Пакистана, главный маршал авиации страны, прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Встречи с пакистанской делегацией провели начальник Генштаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны нашей страны и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. В Германии побиты температурные рекорды. В некоторых районах показатели превысили 41 градус. Экстремальная жара нанесла сильный удар по инфраструктуре. На автомагистралях появились трещины, на железнодорожных путях расплавленные швы и поврежденные рельсы. Это привело к остановке поездов и трамваев практически на всей территории страны.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Вечером временами дожди. Ветер переменных направлений 2,7 с порывами вечером до 10 метров в секунду. Температура воздуха 30-32 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Connect – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Connect. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
2: ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
4: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
5: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
6: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! Начинаем нашу игру. Время 12.15. Сверяем часы. Готовим мобильники. Номер 9703 вам придется сейчас в пользу, потому что сюда нужно будет отправить правда или ложь. На то утверждение, которое сейчас озвучу. Ну и в качестве подарка сегодня победителю достанется скидка 50 рублей на перманентный макияж в PM House тому, кто скажет правду или ложь, то, что я сейчас вам доложу. Но после того, как я озвучу это самое утверждение, только после этого отправляйте свои варианты. Итак, правда или ложь, что холодная вода замерзает быстрее, чем теплая? 9703.

Время подводить итоги. Итак, правда или ложь, что холодная вода замерзает быстрее, чем теплая? Нужно было отправить верный ответ на номер 9703. И сегодня первым его отправил наш участник. Номер телефона заканчивается на цифры 2904. Действительно, это ложь. Вот такая истина. Нет, горячая быстрее будет замерзать. Поздравляю победителя. Напомню, что сегодня вы выиграли скидку в 50 рублей на перманентный макияж в Пэм Хаус.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +3 529 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам.

0: успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74. 12-летняя Злата Заяц из Свислочского района нуждается в помощи. У девочки тяжелая форма анемии. Единственный шанс на жизнь – трансплантация костного мозга в Германии. Стоимость – 350 тысяч евро. Сбор нужно закрыть в ближайшие недели. Быстрый способ помочь Злате – пополнить баланс МТС плюс 375-29-722-86-26. Все реквизиты и подробная информация на lidanews.by.
5: Дети, вы у меня взрослые?
6: Взрослые.
5: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
7: Что?
6: О, пап, ты уже вернулся?
8: А мы тут к ужину готовимся.
6: Горелым запахло.
8: Значит, ужин готов.
5: А давайте вместе в магазин пойдем.
9: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
10: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится облачная погода, временами осадки. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, воздух прогреется до 32 градусов.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем приветище с первым июльским днем. Надеюсь, настроение бодрое и хорошее. За окном у нас прекрасная погода, хотя сегодня и осадки обещают. Но в обеденный перерыв мы обязательно поиграем, а еще и обещаю хорошую музыку, новинку от Роберта Шульца. 100% хит Шаде, мод by India. Тедди Свимс, Lose Control, также в этом музыкальном часе. А еще новости обязательно не пропустите. Прекрасного всем дня.
0: Активный день. Активный день. С лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Личане 2 июля смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция приурочена ко Дню независимости, говорит нотариус Гродненского нотариального округа Ирина Романцевич.
4: 2 июля нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню независимости Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы Гродненской области. В течение рабочего дня в соответствии с графиком работы нотариальной конторы получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимого и иного имущества, совершения исполнительных надписей, смогут все заинтересованные жители Гродненщины. Полный список нотариальных контор, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
3: Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 5 июля матч 14-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» он будет принимать «Юникс Лапс» из Минска. Начало матча в 17 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 16-е место в таблице. Наша команда располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк». Гродно и Суйнин стали побратимами. Соглашение между белорусским и китайским городами подписали в рамках первого форума регионов Беларуси и Китая. Об этом сообщили в Гродненском горосполкоме. В документе обозначены три основных направления сотрудничества – производство, образование, туризм. Мощное наводнение, обрушившееся на область Ганы Большая Акра, привело к гибели по меньшей мере 12 человек. Число погибших может возрасти. Как минимум 7 человек числятся пропавшими без вести. От наводнения пострадало почти 7800 домохозяйств. Затоплены дома и предприятия, нарушена работа транспорта, повреждена общественная инфраструктура.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в регионе сохранится облачная погода. Вечером временами дожди. Ветер переменных направлений 2,7 с порывами вечером до 10 метров в секунду. Температура воздуха 30-32 градуса тепла.
2: Лидер FM. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы, новейшие методы. Мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера — частное предприятие «Иголенька». Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Достоверно. Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Время подарков, время розыгрышей и время вручения замечательных призов нашим победителям. Победителям сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28 сегодня мы будем разыгрывать. Я озвучиваю вопрос, три варианта ответов, конечно же, предлагаю. Вы выбираете вариант, который вам нравится наиболее. Если он правильный, вы получаете подарок и звание чемпиона. Прописываете полностью ответ, ну и становитесь чемпионом. Все знают такой вот советский автомобиль «Победа». Это ГАЗ-М20. Значит, стал выпускаться он в 1946 году. Так вот, согласно легенде, у этого автомобиля должно было быть другое название. А какое именно? Даю три варианта ответов. «Союз», «Родина» либо «Прогресс». Пишите.
0: Дарим

0: А мы подводим итоги. Напомню, как хотели изначально назвать, согласно легенде, автомобиль, известный как «Победа». Советский, ставший выпускаться в 1946 году. «Союз, Родина, либо Прогресс». И, конечно, вариант правильный. «Родина». Именно так, согласно легенде, хотели назвать эту машину, но Сталин сказал, типа, о чем будем Родину продавать. Поэтому решили назвать в честь Победы «Победа». Ну и победа сегодня достается слушателю. Последней цифры номера телефона абонента 5433. Вручаю вам подарок. Сегодня это сертификат от магазина «Анкер» по Советской 28. Ждите смс, узнайте, как забрать свой приз.
1: Новый хит представляет «Эсто Лидрем Сервис».
2: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Шум и холод вам мешает? «Реалпласт» от них спасает. Компания «Реалпласт» предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. «Реалпласт» – стиль и качество для вас.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
2: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54-66-74.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши — Лида Медиакомпания.
1: Реклама на Лидер FM 54 77.

Как сообщает Белгидромет, сегодня сохранится переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух прогреется от 19 до 20 градусов.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Всем доброго дня, 14:01, новый музыкальный час на волнах Лидер FM. Впереди у нас Джонни с треком «Лето». Леди Гага появится. Новинка от Рэя Далтона. Новости впереди и дневной сеанс.

0: партнер новостей суши-бар Сушими.
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши не в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер – госслужащие. За достижения в сфере культуры медаль Франциска Скорины была вручена директору Дворца культуры города Лиды Ирине Тур. Лидский центр безопасности МЧС – единственный в Гродненской области. Здесь оформлено 17 тематических площадок, где можно научиться оказывать первую медицинскую помощь, узнать, как вести себя в лифте, на воде, во время грозы, как не заблудиться в лесу. Двери центра открыты для всех желающих. Здесь разработаны обучающие программы для разных возрастов. Мозырская «Славия» примет МЛ «Витебск» в стартовом матче 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Встреча начнется в 20 часов 30 минут и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь-5». Еще два поединка с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах состоятся 2 июля. Столичная «Динамо» сыграет с Минском, а «Батэ» в Борисове примет «Гомель». Остальные матчи 14-го тура высшей лиги пройдут 3, 4 и 5 июля. В Казахстане с 1 июля вступила в силу новая конституция. Прежний основной закон страны, принятый в 1995 году, прекратил свое действие. Новая конституция была принята на референдуме 15 марта этого года.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист? Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Открыта вакансия на должность главного бухгалтера. Мы предлагаем официальное трудоустройство и достойную заработную плату. Обязанности: ведение полного цикла бухгалтерского и налогового учета организации на ОСН. Требования: высшее профильное образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера, уверенное знание законодательства Республики Беларусь. Присылайте резюме на адрес info@lidanews.by. Контактный телефон 54 66 74.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ТРФМ. Дневной сеанс.
1: Последняя игра на сегодняшний день, дневной сеанс. У нас имеется брат магазина «Клад интерьеров» по Шевченко 6А. Я вручу подарок тому, кто угадает фильм. Подготовлен фрагмент 18 секунд. Вы послушаете отрывок из этой ленты и отправите свое предположение на номер 9703. Фрагмент готов. Поехали.
2: Это тот, кто вам нужен.
3: Ну и надымили. Топор можно вешать.
4: Ну, поезда кое-что запретили.
3: Мне кофе.
5: Какой желаете?
3: Двойной. И покрепче.
5: Сию минуту.
3: Это мой табурет. Слезай.
5: Извините. Мне не сказали. С вашего позволения представлюсь. Меня зовут...
3: На этом и закончим.
1: Ну а мы на этом будем, конечно же, ждать ваши смски на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Это дневной сеанс. Время подводить итоги. Мы еще раз слушаем отрывок.
1: Это тот, кто вам нужен.
2: Ну и надымили. Топор можно вешать.
3: Ну, поезда кое-и запретили.
2: Мне кофе.
4: Какой желаете?
2: Двойной. И покрепче.
4: Сию минуту.
2: Это мой табурет. Слезай.
4: Извините. Мне не сказали. С вашего позволения представлюсь. Меня зовут...
2: На этом и закончим.
0: А мы на этом подводим итоги. Сегодня я загадал замечательную комедию «Укрощение строптивого». Победитель. Последняя цифра номера телефона абонента 7067. С победой поздравляю. Ждите смс, узнаете, как забрать свой подарок. А сегодня это брат магазина «Клад» интерьеров по Шевченко 6А.
5: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 529 689 77 78.
0: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9. ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by.
2: Лидскому отделу охраны на постоянную работу требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры УПС, милиционеры. Обращаться по телефонам 54-95-01, 54-36-05, 54-32-77. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
4: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиа Компания.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-223-922. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.
2: 15.00, доброго дня, за окном у нас жаркая, прекрасная погода, но уже, как говорят синоптики, будет холодать. Даже осадки предвидятся. О погоде более подробно в ближайшем выпуске новостей. Ну а в этом музыкальном части сразу две новинки. «Take Me There». Мари Краймбрери также появится. Хочешь, не хочешь. И Риана в этом музыкальном часе. Всем отличного дня, не скучайте.

0: новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В Лиде за полчаса спасли подростка и девушку на городском озере. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. В первом случае сигнал о помощи поступил с пляжа. Мальчик 2011 года рождения доплыл до буйков, однако на глубине у него свело ноги судорогой. Он не смог удержаться на поверхности воды. Дежурная смена выдвинулась к месту происшествия на катере. Подростка подняли на борт и доставили на спасательную станцию, где его осмотрел медик. Затем его передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Второй случай произошел в ходе планового рейда по озеру. Девушку 2007 года рождения во время купания толкнул в сторону глубины незнакомый мужчина. От неожиданности она начала тонуть, наглотавшись воды. Спасатели на катере, находившиеся неподалеку, заметили тонущую, извлекли ее из воды и доставили на станцию, где передали врачам. Лидский замок стал площадкой для открытого диалога. Здесь состоялась встреча руководства района с работающей молодежью. Участниками мероприятия стали представители различных сфер – педагоги, работники промышленных предприятий, медики, военнослужащие. Такие встречи позволяют услышать запросы молодежи и выстроить эффективную стратегию развития Лидчины. В Беларуси начали выдавать сертификаты централизованного тестирования. Забрать документ можно в том пункте, где абитуриент сдавал испытания. Если экзамены проходили в разных местах, сертификаты придется получить в каждом из пунктов. Для получения сертификата необходимо лично явиться в пункт проведения ЦТ и предъявить документ, удостоверяющий личность, документ об образовании, пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Получить документ могут законные представители несовершеннолетних абитуриентов. Экипаж «Союза МС-29» примерил скафандры перед полетом на МКС. Участники очередной экспедиции опробовали защитные костюмы, включая тест на их герметичность. Также проверили оборудование корабля, отработали действия внутри кабины и изучили программу полета. Основной экипаж «Союза МС-29» – это космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Меннон. Планируемая продолжительность их работы составит 261 сутки. Старт «Союза МС-29» намечен на 14 июля.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029 55 11 638.

0: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
4: МЧС предупреждает, купание и отдых на необорудованных диких пляжах опасны для жизни. Всегда выбирайте только специально подготовленные и разрешенные для купания территории. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
2: Порадуйте любимых сладким подарком от Лидского хлебозавода. Торт слоеный Роксолана, изготовленный из натуральных ингредиентов, пропитанный масляным кремом и сгущенным молоком. Спрашивайте в торговой сети города и района.
1: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
3: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
4: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
3: Вы достигли цели.
1: Уважаемые жители Лиды и Лидского района, Лидское ЖКХ напоминает, не забывайте ежемесячно до 25 числа оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ 54-70-75.

0: Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком плюс.
1: Лидер.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: «Лидский молочно-консервный комбинат» представляет вам новые яркие вкусы йогуртов «Мудрое утро», сочный персик, экзотическое манго и полезный чернослив со злаками. Добавьте яркости в вашу жизнь, ведь каждая ложка йогурта – это не только невероятный вкус, но и заряд энергии на весь день. Йогурты «Мудрое утро» для тех, кто ценит вкус и здоровье.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер ФМ. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии профессионального праздника Дня работников потребительской кооперации во Дворце культуры города Лида состоялось торжественное мероприятие. На нем собрались ветераны отрасли, работники торговли, почетные гости. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие потребительской кооперации района лучшим работникам отрасли вручили почетные грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. Завершился праздник концертом. Госавтоинспекция провела дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения велосипедистами и лицами, передвигающимися на средствах персональной мобильности. Они были организованы 29-30 июня. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
3: Всего было выявлено и пресечено 4 нарушения со стороны велосипедистов и 1 нарушение со стороны лица, которое управляло средством персональной мобильности. Уважаемые граждане, перед пресечением проезжей части дороги велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиться и переходить проезжую часть дороги. В случае игнорирования данных требований гражданин может быть подвергнут штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин.
2: Все белорусские банки с 1 июля обязаны соблюдать и новые требования по сбору, хранению и анализу цифрового отпечатка устройства. Они будут собирать данные о местоположении, модели устройства, версии программного обеспечения, настройках браузера. Это делается для защиты от вывода мошенниками денег с банковских счетов. При первом входе клиента в систему дистанционного обслуживания банки будут формировать и хранить эталоны цифровой отпечаток его устройства. Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло почти 400 человек. Об этом сообщило Министерство по делам связи и СМИ страны. 1333 подтвержденных случая в общей сложности, 189 человек выздоровели. Эпидемия может нанести ущерб Африке на сумму свыше 3,5 миллиардов долларов и поставить под угрозу более 300 тысяч рабочих мест.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Иногда хочется просто выдохнуть и провести вечер в правильной атмосфере. Бильярд Коннект – пространство для тех, кто ценит стильный отдых и хорошую компанию. Профессиональные бильярдные столы 12 и 10 футов, 7 пулов по 9 футов и уютная вип-зона, бар, кухня и PlayStation. Все для вашего комфорта. Бильярд Коннект. Мицкевича 16. Откройте для себя вечер, который запомнится.
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
3: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375-44-55-24-754.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05. ЗАО «Доброном» приглашает на работу в новый магазин «Копеечка» в городе Лиде. Контролера-кассира зарплата 1500-2000 рублей. Повара-пекаря зарплата 1450-1650 рублей. Грузчика зарплата 1500-2000 рублей. Контактный номер 7470. Информация о вакансиях на сайте gsz.gov.by. МЧС предупреждает, нахождение у воды в состоянии опьянения смертельно опасно. Не подвергайте риску собственную жизнь.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер программы – турагентство «Отдых и туризм».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Лидер FM. FM. Без границ. 6+.
3: Всем привет. Болгария – та страна, где история и природа переплетаются в удивительном единстве. На Балканах вас ждут живописные горы Рила и Перин, а также великолепные пляжи Черного моря, где можно насладиться солнцем и морем. Столица София порадует вас своей архитектурой и культурными сокровищами, среди которых величественный собор Александра Невского. Не упустите возможность попробовать традиционные блюда, такие как шопский салат и банница, которые подарят вам вкус настоящей болгарской кухни. Болгария также славится своими народными танцами и яркими праздниками, отражающими уникальную культуру страны. Путешествуя по Болгарии, вы не только насладитесь потрясающими пейзажами, но и ощутите теплое гостеприимство местных жителей. Приезжайте и откройте для себя все прелести этой удивительной страны. Всем пока!
2: Лидер FM. FM. Без границ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
2: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
5: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
6: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
7: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
8: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
6: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
5: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
6: Перейдите по этой ссылке.
5: Скачайте файл.
6: Мне нужны ваши персональные данные.
9: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
10: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны, ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм!
11: Я мама. Какое это счастье быть самым дорогим человеком для своих детей.
12: А я старшая сестра. Как здорово заботиться о своем братике и сестричке.
13: А я тетя, и я очень люблю своих племянников. Они такие веселые.
14: Женщина – это сердце каждой семьи, источник любви и хранительница очага. С женщиной наша жизнь становится ярче и наполняется смыслом.
9: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Пять вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: never let me go. Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь компанией. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Суши Медведи. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: Здравствуйте. В эфире Анастасия Коронила. Фестиваль национальных культур Личины состоится 3 июля в нашем городе. Он будет организован в рамках празднования Дня независимости Беларуси. Местом проведения станет Дожиночная площадь у Дворца культуры. Начало в 15 часов 30 минут. Семейно-бытовой конфликт в Лиде обернулся трагедией. Прокуратура Лидского района поддержала гособвинение в суде по уголовному делу, фигурантом которого стала 30-летняя местная жительница. Она обвинялась в умышленном противоправном лишении жизни другого человека, рассказывает старший помощник прокурора Лидского района Александр Олейников.
5: В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемая 15 января 2026 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, в ходе возникшего конфликта со своим сожителем, умышленно с целью убийства последнего нанесла один удар клинком ножа в область сердца, в результате чего причинила потерпевшему тяжкое телесное повреждение, от которого он скончался на месте. Вину в содеянном обвиняемая признала частично. Так, она не отрицала факт нанесения ею удара ножом, однако указывала, что умысла на убийство сожителя она не имела. С учетом представленных государственным обвинителем доказательств, суд Лидского района постановил обвинительный приговор по данному уголовному делу. На основании санкций части 1 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима.
4: 2 июля в преддверии Дня независимости адвокаты всех территориальных коллегий проведут бесплатные консультации для малообеспеченных граждан. Акция состоится в первой половине дня. Адвокаты будут давать устные консультации по вопросам, которые не касаются предпринимательской деятельности и не предполагают изучения документов. Узнать детали о проведении мероприятия в своем регионе можно будет на официальных сайтах и в соцсетях территориальных коллегий адвокатов. На Солнце в ночь с 30 июня на 1 июля произошла вспышка высшего класса X. Движущаяся к Земле буря ожидается самой сильной с марта. Фронт от вспышечного взрыва придет к планете уже завтра, 2 июля, в диапазоне с 21 до 24 часов. Люди, страдающие метеозависимостью, могут почувствовать недомогание, боли в голове, головокружение, боль в суставах и скачки давления. Также вероятны перепады настроения, приступы необъяснимой тревожности, возбуждение или же наоборот апатия.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.
3: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638. Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
4: Дилерский центр «ГАЗ. Город Лида» предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
5: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28. Без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 2 июля с 10 до 12 в населенных пунктах Новицкие, Кенти, Куресевщина, с 9 до 16 в населенных пунктах Огородники по улице Гагарина, Гончарский сельсовет, Лесники в связи с ремонтом линии электропередачи.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем привет! Минский тракторный завод разработал специально облегченную версию трактора «Беларусь-451» для рынка Индонезии. Новая модель уже успешно прошла испытания. Трактор создан с учетом особенностей сельского хозяйства Индонезии, где преобладают небольшие земельные участки площадью 30-50 соток. Кроме того, машина адаптирована к работе на рисовых полях. МТЗ намерен предлагать заказчикам не только тракторы, но и агрегаты к ним. А на серьезные объемы поставок техники в Индонезии предприятие рассчитывает выйти уже в 2027 году. Я желаю всем хорошей дороги и хороших новостей.

0: Новый хит представляет S2 Lidrim Service.
1: Команда профессионалов Lidrim Service выполнит любой ремонт вашего автомобиля. Lidrim Service – это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Lidrim Service» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых, и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +3 7529 689 77 78.
4: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
6: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
5: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
6: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
7: И не надо.
5: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Премьер-министр Александр Турчин по поручению президента вручил государственные награды работникам различных сфер. Среди награжденных – представители промышленности, газовой службы, социального обслуживания, образования, культуры, спорта и других сфер, госслужащие. За достижения в сфере культуры медаль Франциска Скорины была вручена директору Дворца культуры города Лиды Ирине Тур. В Лидском райисполкоме прошло торжественное мероприятие. С поздравительной речью к сотрудникам финансово-экономических служб района обратился первый заместитель председателя райисполкома Дмитрий Юрго. В ходе церемонии состоялось награждение лучших представителей отрасли. За высокие достижения в профессиональной деятельности и многолетний добросовестный труд почетными грамотами и благодарностями были отмечены специалисты управления сельского хозяйства отделов экономического анализа и планирования. Лидский центр безопасности МЧС – единственный в Гродненской области. Здесь оформлено 17 тематических площадок, где можно научиться оказывать первую медицинскую помощь, узнать, как вести себя в лифте, на воде, во время грозы, как не заблудиться в лесу. Двери центра открыты для всех желающих. Здесь разработаны обучающие программы для разных возрастов. В связи с проведением в Лиде торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, будет ограничено движение по улице митрополита Филарета на период с 10:00 2 июля до часа ночи 4 июля. Объезд пригородными автобусами организуется по улице Ленинской по всему маршруту, далее с Ленинской на Грюнвальдскую, Калинина и затем по своим маршрутам. Движение городских автобусов будет осуществляться без изменений.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сертифицированный мастер Климова Ольга приглашает на перманентный макияж. Брови, губы, заполнение межресничного пространства, удаление некачественного татуажа. Только до конца лета в PM House вы получаете вторую зону перманентного макияжа в подарок. Себя не находят, себя создают. Запись в Инстаграм и по телефону плюс 375 44 55 24 754.
3: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией по длинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Встречайте в новом формате магазин «Мегабренд» по улице Советской, 23В. Вас ждет расширенный торговый зал с увеличенным ассортиментом одежды и розыгрыш суперпризов каждую субботу.
6: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8029-55-11-638.
7: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
8: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Тебе понравится. 6+.
1: Прекрасного всем вечера. Расходы на свиданиях – это зачастую деликатная и не самая легкая тема. В этом убедилась поделившаяся своей историей жительница Малайзии. У нее имеется бойфренд, и когда они отправляются на свидание, он просится сесть за руль ее машины. То есть получается, что для всех совместных поездок используется автомобиль этой девушки. Плюс она же еще и платит за бензин. Женщина добавила, что не пытается подсчитывать, кто кому что должен, но ей хочется, чтобы хоть иногда на заправках платил возлюбленный. Хотя она и признает, что совместную еду всегда оплачивает он. Пользователи интернета согласились, что тема слишком сложная, чтобы советовать что-то конкретное. Единственное, что можно порекомендовать, это спокойно и доброжелательно побеседовать с кавалером о тратах во время свиданий. Если друг друга любят, то всегда придут к компромиссу. С этим, конечно, нельзя поспорить. Хороших новостей!

0: Лидер FM. Реклама.
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Открытое акционерное общество «Лида Хлебопродукт» приглашает выпускников 2026 для заключения целевого договора в Гродненский государственный аграрный университет по специальностям ветеринарная медицина, производство продукции животного происхождения. Обращаться в отдел кадров, улица Булата, 1. Контакты 652505 плюс 375-44-754-87-05.
3: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
4: Если ваша лестница скрипит, инструмент дымит, а саморезы живут своей жизнью, значит, кто-то опять решил сэкономить не там, где надо. Пора что-то менять. Например, магазин. Магазин «Анкер». Лестницы, стремянки, крепеж, инструменты, электрика для тех, кто любит, когда работа заканчивается вовремя, а не начинается заново. Весь июнь акции и подарки покупателям. Магазин «Анкер» на Советской, 28, без выходных. «Анкер». Переделка стоит дороже.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Шум и холод вам мешает? Реалпласт от них спасает. Компания Реалпласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реалпласт. Стиль и качество для вас.
4: Обои на любой вкус и кошелек. Светильники, торшеры, люстры, бра, все, что пожелаете.
5: Ой, а еще ковры, кровати, мягкая и корпусная мебель.
4: Да, и все сопутствующие товары для интерьера.
5: Милый, я не хочу отсюда уходить с пустыми руками.
6: И не надо.
4: Здесь в магазинах «Мир обоев», «Мир света», «Ковры» и «Мебель элит» площадью более 1000 квадратных метров. Вы всегда найдете для себя то, что нужно. Наш адрес: город Лида, улица Шевченко, 6.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
8: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Прогноз погоды представляет СТО «Просто фиксики» по адресу город Лида, улица Чехова, 18А.
1: СТО «Просто фиксики». Мы не пугаем сложными терминами. Мы просто берем и чиним. Масло, фильтры, подвеска, сварка. Все сделаем на отлично. Бонус. Компьютерная диагностика и диагностика подвески бесплатно. Что бы ты ни гадал, что там еще поскрипывает. Лида, улица Чехова, 18А. Работаем без выходных. СТО «Просто фиксики». У нас все по-честному.
0: Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком «плюс».

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте юркос.бай. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Партнер новостей. Магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. Лидский замок стал площадкой для открытого диалога. Здесь состоялась встреча руководства района с работающей молодежью. Участниками мероприятия стали представители различных сфер – педагоги, работники промышленных предприятий, медики, военнослужащие. Такие встречи позволяют услышать запросы молодежи и выстроить эффективную стратегию развития личины. Педагоги детского сада номер 26 города Лиды приняли участие в международном конкурсе профмастерства специалистов дошкольных образовательных организаций стран СНГ «Мастерство без границ». Анастасия Богуцкая, руководитель физвоспитания, награждена дипломом победителя третьей степени в номинации «Лучший руководитель физического воспитания». Олеся Шлапик, заведующая учреждением, отмечена благодарностью за многолетнее участие коллектива в конкурсе и вклад в развитие международного профессионального сообщества педагогов и специалистов дошкольного образования России и стран СНГ. Напомним, воспитатель дошкольного образования детского сада номер 29 города Лиды Анастасия Остраковская отмечена дипломом третьей степени в номинации «Лучший воспитатель дошкольного образования». В Лиде за полчаса спасли подростка и девушку на городском озере. Об этом сообщает пресс-служба райисполкома. В первом случае сигнал о помощи поступил с пляжа. Мальчик 2011 года рождения доплыл до буйков, однако на глубине у него свело ноги судорогой. Он не смог удержаться на поверхности воды. Дежурная смена выдвинулась к месту происшествия на катере. Подростка подняли на борт и доставили на спасательную станцию, где его осмотрел медик. Затем его передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи. Второй случай произошел в ходе планового рейда по озеру. Девушку 2007 года рождения во время купания толкнул в сторону глубины незнакомый мужчина. От неожиданности она начала тонуть, наглотавшись воды. Спасатели на катере, находившиеся неподалеку, заметили тонущую, извлекли ее из воды и доставили на станцию, где передали врачам. Футбольный клуб «Лида» проведет в предстоящее воскресенье 5 июля матч 14-го тура чемпионата страны в первой лиге. На поле стадиона «Старт» он будет принимать «Юникс Лабс» из Минска. Начало матча в 17 часов. Вход на трибуны свободный. Отметим, будущий соперник «Личан» занимает 16-е место в таблице. Наша команда располагается на 6-й строчке. Лидирует «Слуцк».
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
2: Строительной организации требуется прораб. Рабочая строительных специальностей. Телефон 8 029 55 11 638.

0: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Достоверно. Оперативно.
3: Качественно. С любовью.
2: С Лидской газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Алло, ты где?
2: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
1: А у меня куча старых и ничего не ношу.
2: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС. Обращаться по телефонам 549501 543605 543277. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
3: Погоня за дешевыми брендами и нереальными скидками делает вас уязвимее. Покупка товаров через непроверенные интернет-страницы, торговля криптовалютой, поиск стоковых и конфискованных товаров. И вы на крючке у злоумышленников. Мошенники шантажом заставят вас перечислить огромные суммы денег, утверждая, что вы спонсируете терроризм или другие противоправные деяния. Не дайте себя обмануть. Будьте бдительны, не заходите по ссылкам, в которых не уверены. Не перечисляйте деньги неизвестным продавцам. Не вступайте в разговор или переписку с сомнительными людьми. Не попадайтесь на крючок. Берегите себя.
4: Внимание! МЧС напоминает. Во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя. Соблюдайте правила безопасности.
5: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
6: Внимание, найден пострадавший в кровати.
5: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
7: Не прожигай свою жизнь.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Белгидромет сообщает, завтра будет облачная погода, осадки, ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 21 градуса со знаком плюс.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Уверенно продавай выгодно в ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лидопарк».
1: Лидер FM. Новости.
2: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В преддверии профессионального праздника Дня работников потребительской кооперации во Дворце культуры города Лида состоялось торжественное мероприятие. На нем собрались ветераны отрасли, работники торговли, почетные гости. За добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие потребительской кооперации района лучшим работникам отрасли вручили почетные грамоты, благодарственные письма и ведомственные награды. Завершился праздник концертом. Личане 2 июля смогут получить бесплатную консультацию нотариуса. Акция приурочена ко Дню независимости, говорит нотариус Гродненского нотариального округа Ирина Романцевич.
3: 2 июля нотариусы Гродненского нотариального округа бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Участие в республиканской благотворительной акции по бесплатному правовому консультированию, проводимой Белорусской нотариальной палатой и приуроченной ко Дню независимости Республики Беларусь, примут все нотариальные конторы Гродненской области. В течение рабочего дня в соответствии с графиком работы нотариальной конторы получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе порядка оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимого и иного имущества, совершения исполнительных надписей, смогут все заинтересованные жители Гродненщины. Полный список нотариальных контор, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
2: Госавтоинспекция провела дополнительные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения велосипедистами и лицами, передвигающимися на средствах персональной мобильности. Они были организованы 29-30 июня. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Всего было выявлено и пресечено 4 нарушения со стороны велосипедистов и 1 нарушение со стороны лица, которое управляло средством персональной мобильности. Уважаемые граждане, перед пересечением проезжей части дороги велосипедист и водитель средства персональной мобильности обязаны спешиться и переходить проезжую часть дороги. В случае игнорирования данных требований гражданин может быть подвергнут штрафу в размере от 1 до 3 базовых величин.
1: Лидер FM. Погода.
2: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, дожди. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем 4-9 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток 20-22 градуса тепла.

Я когда-нибудь замерзну в этом городе. Туман осел на улицах, и внутри меня не подобрать слова. И я бегу к тебе снова без повода. Ты протяни ладонь, душа. Рассвет ненужный вновь с утра. И эти облака легли.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.